Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
6: 2026 ел. Ящик левого плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Айтып Ақбар хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
1: 2026 жыл. Яңа Тенетте 4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеленмеші сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8-843-202-26-50.
6: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Автоподбор канала Найозл. Он до борсада курсетлиган.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарайы Казан РТ 6 Айрана 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Илшат Сафин.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін 8 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан болотлы күн. Иртәнде күндіздә қысқа вақытлы яңғырлар урыны белән көчле яңғыр яшын булуы ихтимал бозда яварға мөмкин дип күрсәтә. Күн дәвамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі шушы минутларда башкалабыз. Қазанда 22 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Лейлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Илмира Нагымова, Әйрәмне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Набиев. 13 сентябрь, Пирамида.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2020.

0: 2006 года. Подробности по телефону 8 987 004 57 57. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан-туры ішлей, әрбір машинаны текшірәләр. Түләу банк аша, барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру?
3: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қар әле. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-61.
0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
0: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
7: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
8: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны соқлап қаларға тілейсіңме? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хави, Литай.
9: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет litai.ru сайтында.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Әнҗе Егорова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
2: Татар автоподбор егетлері Қытайқам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
3: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: 8 август.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
2: Мәктәпке порт сауда узагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акции действуют.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового

0: стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радио сатагдимите!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар Радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой район, Бринчи. Украин 18-884-7189-589.
6: 2026 ел. Ящик левого плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
9: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Бүген 8 августта Казанда һәм Татарстанда язучан булатлы көн. Көн дәвамында кыска вакытлы яңгырлар, урыны белән көчле яңгыр яварга мөмкин, яшен булырга мөмкин, боз да явачак дип хәбәр ителә. 26 градус җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 2222.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе «Эскроу». 296-66-56. «Чип и Дейл». Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Бужайнын ин кызу кыны кашан болыр икен? Кыны бебейм. Ин кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басынган артисты Киргиз Симаев сезне Татнефт аренага шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
5: Яшекте 6 плюс. 2026 ел.
6: Иғтибар. Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшь чикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570

0: 9 август. Акбарс Арена, стадион НДА. Рубин Оренбург. Тэп Кунак. Блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленген жәмғиетте.
2: Украин 108-169-0-13-20. Базанка Половике. 0-2026 жыл.
3: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 51-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
6: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
7: Илгәрәй.

0: Товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртләшерлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эрдик!
6: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 600 евро 42 евро. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 57-57. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BXOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Абитуриент Ларых Тыварына, Россия Ислам Института, 2026, 2027 уку йылына, теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Зинира Рамазанова.

0: Болгар радиосы.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Биектау сүт комбинаты СПС СК Елмай.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Чистай 103 FM.

0: арасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 21 градус қазір башқалабыз Қазанда. Дымылық 100%, әлбәттен еңгіре обет. Магнитлар қазір 2 балл. Демек, иртәгә шулай қоязучан болытлы көн болашақ. Ауа температурасы 26-31 деген әлімінде. Әгер жерші ол түбән камыда 26, опаста болады тәтіште 26. Қазір қорық түзетіп, дұслар, неше керек. Аға, 20-25 құрташа бар бір. Біразғына 30 градустан кемеешек жолық.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Лейля Дәулетовадан үр яңа жырлар.
4: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлияқшин, Илмира Нағимова. Бейрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров албара. Махсус қунақ Рүстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
5: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Программа 19 сағат башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
7: Украин 118-69-00-13-20. Қазан Кабулов екен. 0-2-2026 жыл.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: АО «Автофинансбанк».
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Жұмақ ізіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
14: Алдан табиб білән кеңешләшу керек.
15: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
16: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
17: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251 01

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
3: Булгар радиосы тәқдимите!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
5: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Толстой Рамы Франчир. ОКРН 118-84-79-589-2026-2026.
6: 2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
8: Ринас Шихапов, Йозмыш Бурана. Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Толике.
1: А достары яңгыр туктады. Казанда хәзер карибыз 22 градус жылы күрсәтә. Магнитқыры 2 балл, дымлылық 95%. Иртәгә шулай оясучан болотлы көн булачак. Температураны карыганча градус 26 градус. Тиресе бу урташа, орчак марабайлар сабасы 25, әгерҗәрче алты белән камада 26 градус дип жылы булачакты фаразлый синоптиклар. Һәм инде кыска вакытлы яңгырлар көтелә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Бужайның иң кызу көне кайчан булыр икән? Кенен белмим, ә иң кызу кеш 8 август. Татарстанның атбасаған артисты Фирдус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Қадірлі тамашашылар, Галяскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәді легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны біргеләп қаршалық. Билетлар сатуда Unica Plus.
10: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6 плюс.
11: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Күзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
13: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
14: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95. Давлян!

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Абдустар, қойошылы, қазір бошқалабыз қазанда 22 градусын күрсәті, магнит 42 бал. Иртәге шулай қойосу шағаны болытлы күн болашақ, орташа хауа температурасы 20-25, күншілік жайынарда 29 градусқа қадар, хәмінде күшлі оңғырлары оғырға мүмкін. Мүстем Сарманақ танышта иртәге 24-29, әміне енді оршақ барабалар сабасында 22-24 градусы жылы хәм оңғыр.
2: Радиосында реклама.
3: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмейші сойла. Яңа тәнетті 4L инді сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-йыртның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автоавтосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайтады бишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
9: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход.

0: Для Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. В год единства народов России Казань стала центром притяжения этнической моды и традиционного искусства. Здесь прошел 5-й международный этнофестиваль «Стиль жизни. Культурный код». Ключевое событие этого лета впервые состоялось в Центре уникального мастерства. Оно объединило более 300 мастеров, дизайнеров и экспертов из 30 регионов России, а также 10 зарубежных стран, от Индии до Африки. Важность проекта подтверждает и то, что фестиваль включен в правительственную стратегию государственной культурной политики, а также в официальный план Минпромторга России на этот год. Организаторами масштабного проекта выступили Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций Татарстана, а также Ассоциация «Наследие и традиции». Фестиваль продемонстрировал, как народное творчество может гармонично сочетаться с современным дизайном и стилем жизни. Его концепция «Культурный код» подчеркнула особую важность наследия для самоощущения человека. Главной задачей проекта стал показ ведущих тенденций развития народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Фестиваль успешно объединил традиции народов России с актуальными трендами и помог продвижению уникальных рукотворных изделий как внутри страны, так и за рубежом. В нем приняли участие организации народных художественных промыслов, мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, модельеры, творческие объединения из разных регионов России, а также стран СНГ и Азии. Для гостей мероприятия подготовили 3 ключевых блока – обширную ярмарку, насыщенную деловую программу и модные этнопоказы от дизайнеров. На площадке маркета можно было приобрести уникальные изделия мастеров из разных регионов России и Узбекистана. Это авторские украшения, аксессуары, предметы интерьера и стильная одежда, созданные вручную, с душой и уважением к традициям. Ассортимент продукции из Гжели представил основатель и руководитель музея «Союз гжельских мастеров» Айгуль Бахтиярова. По ее словам, на стенде были продемонстрированы самые разные техники производства знаменитой керамики.
2: Наш музей уникален тем, что это единственный музей в Гжеле, который экспонирует работы современных художников. Потому что, к сожалению, последние 30 лет государственные фонды не пополнялись. Мы представили работы Союза гжельских мастеров. Это объединение, общественная организация, которая была сформирована тоже 5 лет назад. Художники объединились в такой союз для того, чтобы продвигать свои, так сказать, интересы про работы. Художники работают не на заводе. Это работы не поточные, это штучные, выполненные в единственном экземпляре, иногда в 2-3 экземплярах.
1: Деловая программа объединила экспертные дискуссии по 4 ключевым направлениям: народные художественные промыслы, этника и мода, креативные индустрии, а также кожевенное искусство. Участники обсудили актуальные вопросы развития отрасли, меры государственной поддержки, создание ярких этно-брендов и интеграцию традиционных орнаментов в современную моду. Также в рамках фестиваля состоялись показы, в которых приняли участие более 40 дизайнеров из регионов России и стран мира, включая Индию, Китай, Белоруссию, Катар, Бахрейн, Маврикий, Ирак, Казахстан, Узбекистан и другие. Одним из самых ярких моментов шоу стала коллекция «По стопам предков» Екатерины Герасимовой из Елабужского театра моды «Эридан». Дизайнер сумела выстроить настоящий мост между эпохами, объединив глубокое этническое наследие и современные архитектурные формы. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали супруга раиса Татарстана Гульсина Миниханова, министр культуры Ирада Аюпова и заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. 5-й международный этнофестиваль «Стиль жизни. Культурный код» еще раз подтвердил: Казань стала признанным центром притяжения этнической моды и креативных индустрий мирового уровня. Именно здесь живая традиция уверенно превращается в глобальный тренд. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч!
3: Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
0: Куплено для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Биш жимле, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Былғар радиосында.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша аязды жауын-шашынды күн, хава температурасы қазір Қазанда 23 градусны көрсетті. Қояшлы, ертеге 22 градустан 24 градус Лойшта балық бестесінде, Шестайда базарында қоқсы байнырлатта, әгір жаршылы түбен қамада 24-29 градус жылы көрсетті.
0: Болгар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
8: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
9: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кемешкеш ұсырала.
0: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Флюре Талипова Кулахметова.

0: Ләйлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Илмира Нәгыймова, Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
1: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мое, жай тэмэ синэнг табында.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Қызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилияна Ирназарова.

0: радиосында реклама.
1: Жұмақ ізіліп, шет елдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Қадірлі тамашашылар, Ғаләскәр Камал театры сізіне 2026 елінің 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәді легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны бергәләп қаршы алдық. Билетлар сатуда Уника плюс.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңа.
4: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбаттыру?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
8: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-96-96-91.
9: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
10: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
11: 12+. Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Эльмира Нагымова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Расставь приоритеты.
1: Мәктәпке портсауда узагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8 843 202 26 50.
5: Диалог авто торында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 84-84. Биктоу. Полевая урама 40 ГРТ.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қадірде тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сахнада легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны біргеләп қарша алдық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
4: Ойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барыс та яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мезгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мен ичә башладым.
6: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әйтик.
12: Билетлар kasir.ru сайтында.
13: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан 1 гр. Украин 18-84-71-79-89.
12: 2026 ел. Ящикләр 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Рәдиф Зарипов.

0: атаковали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее — две штуки. Фара передняя — две штуки. Радиатор серебристый — две штуки. Бампер заграничный — три бампера.
1: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Абитуриент Ларих Тиварна. Россия Ислам Института. Икеменда Игорь Маутенчи. Икеменда Игорь Мечеденчи. Куйылына, теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаннан.
5: Нишек?
6: Татар автоподбор турында белмисеңме?
5: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбат тору.
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
1: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм камыт.

0: Кем профессионал, куеп пере ойышмасы. Терезе сойласаң, олтын кулыны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішкә шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білән тәмин итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмәлер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
3: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Торак мәгълүмат Литай нотариус сайтында.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
3: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайтады бишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-669-0049-76. 2076 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Болгар радиосы ФЭСТ-нің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
13: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
14: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
15: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570 50 95.

0: товарлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
1: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8 937 284 84 84.
2: Қадірлі томашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп барша алырық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китанна.
4: Нишек.
5: Татар автоподбор турында білмейсің мене?
4: Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы. Юкла, алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
6: Ихтибар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
9: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Илья Шәрипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Илгәрәй.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.